0: Наслаждайтесь! Живите каждым мгновением! With Wizz Wireless! Сфотографируйте себя в полном восторге! И тут же пошлите эти снимки друзьям! Развлекайтесь с разнообразными звонками! Запечатлейте Boss Changing at the Gym! Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время! Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless! Wizz Wireless. Do the social wipe.
1: Hello up there. International Funk is IF99 on your radio dial, all the way from Lagos to Liberty City, where we're building a musical shrine. Positive vibes should be coming out of your radios right now. Music, remember, is the weapon of the future. It's the only way you can fight the guns and bombs and the morons from Texas who want to take over this planet.
2: Looking for a great night tonight if this weather holds up? Unless you're in Bohan and fighting with your whore girlfriend on the street because she had too many apple martinis. Cloudy right now. Trip Michaels. Weasel weather.
1: Liberty City, I got a track for you. It's Zombie by the great fella.

0: технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
1: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
0: It's follicle clothes for extreme glory.
1: The Excelsior Extreme 9.
3: Liberty City, we use music to single out corrupt leaders, and they don't like that. Some say don't sing about politics, don't sing about the war, don't sing about the struggle. What would you have us sing about Liberty City? Bubble gum and unicorns on a TV singer competition. Now don't fall asleep, there's a rumbling going on in the streets and it starts with IF99. Give the people what they want. Is this tune by the OJ?

0: song, players travel with 15 musicians. There's comfort in numbers, especially in some parts of this country where you'll find yourself on the wrong side of the redneck. And let me tell you, there ain't no good side. If a man could be in two places at one time, he'd sleep with a lot of women. Here's a commercial while you think about that.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
4: From Africa to America. When your country begins to feel like it's been overthrown by a bunch of war-crazed lunatics, it's time to tune into the funk on IF99.
0: Manjil coming at you with some funk on IF99.